0: перестань, прошу тебя. Я с ним ничего не делал.
1: Говори, сволочь!
0: Я тут ни при чем, честно.
1: Жаль, сука, честно.
2: Сан?
3: Суэльталу.

0: Полиция закрыла все входы. Я есть хочу. Принеси мне что-нибудь.
1: Тебе бы только жрать. Ладно, сейчас принесу чего-нибудь.